Я на эти дела мотив уже был кофе, вы знал мне, что чуть-чуть на эти типа, типа. Не в